цветной. Там есть яркий. Похоже, может быть, это игрушка. Поверхность гладкая, но есть вот какие-то выступы. Палец даже застревает. Может быть, это какие-то насечки.

У старого доктора жил котенок. Он был весь черный-черный, потому что таким родился. Доктор с утра до вечера лечил детей и очень уставал, потому что всегда думал о других больше, чем о себе. По вечерам доктор отдыхал и всегда читал газету. А котенок ему мешал. Потому что больше всего любил игру в кошки-мышки.

0: «Что это?» – огорченно спросил доктор. «Это сказка про лунный свет».
1: «Что я наделал?»

0: das nehme ich das. Das nehme ich das. Rassen kann los. Hier testen, ich habe schon verdirbiert. Mit mir.
1: Верочки.
0: Ой, падает счастье. Падает счастье, улетает. Счастье надо держать. А знаете, чем отличается, когда кто-нибудь что-нибудь падает в кухне и что-нибудь падает в кузне? Чем отличается? Ну чем? Ну вот подумай. Ну иди, надо чем-то.
2: Вот там есть я, русский военный корабль. Предлагаю вложить оружие и заново по избежанию кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Длинный остров. Я, русский корабль. Повторяю. Предлагаю вложить оружие в заново. Иначе по вам будет нанесен удар. Как понял меня, прием.
3: Вы попытаетесь
4: светиться. Все. Я нахуй тоже.
3: Говори зі мною, бо славом так